0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице плюс 17 градусов, днем плюс 21-23, местами кратковременные дождь и, возможно, гроза. Радио «Мегаполис» новости, Зара Пахметов.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. По закону выборы должны быть назначены указом президента не ранее, чем за 110 дней, не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 кампаний разного уровня. Также откроется свыше 300 избирательных участков более чем 150 странах. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом они назвали шаг на 0,5%, то есть до 14. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорит замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не ждут. Эксперты считают, что Центробанк будет действовать осторожно и смотреть на инфляцию и другие риски. В Госдуме не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее регулятор уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а за нарушение ввести штрафы. Авито Работа совместно с Авито Рекламой провели опрос среди жителей России и выяснили, насколько они заинтересованы в открытии собственного бизнеса и какие инструменты продвижения считают наиболее эффективными. Каждый шестой опрошенный в Самаре планирует запустить свое дело в ближайшие 1-2 года. Еще 19% хотели бы открыть бизнес, но пока только присматриваются к идее, а 18% допускают возможность заняться предпринимательством в будущем, хотя пока не строят конкретных планов. Уже ведут собственный бизнес 10% опрошенных. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводит ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 17 градусов.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 11 минут в Самаре. Отлично, вам начало нового дня вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. Среда на календаре, 17 июня. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На улице сейчас плюс 17, до плюс 21-23 днем ожидается. Местами пройдет дождь, есть вероятность грозы. Что сегодня говорят звезды, какие рекомендации дают астрологи, послушаем через пару-тройку минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. К этой минуте каких-то хотя бы маломальски крупных заторов не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты, в Самаре 7.15. Что общего у кораллов с людьми? Выясним на 103.6 FM. В ближайшие 5 минут сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей.

0: 7.19, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где прямо сейчас мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой и нутелла. В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на

0: без тебя.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на сегодняшнюю среду. В течение дня переменная облачность ожидается в Самаре. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис» в Самаре, 7 часов 41 минута. В нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 17 июня. Сегодня день русского кваса. А об истории этого любимого многими из нас напитка Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены к этой минуте. Сильнее всего на Московском шоссе 4-го проезда до Луначарского. Там 20-минутная пробка. Заторы в пределах 10 минут. На улице Авроры от Дебенко до Аэродромной. На 22-го партсъезда от Стака до через железную дорогу до Заводского шоссе. И на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В XI веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 часов 1 минута. На улице плюс 19. Днем плюс 21-23. Местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. Нефтяная компания «Татнефть» приняла решение ввести временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. Помимо ограничения на объем продаваемого топлива, на АЗС «Татнефти» действует и ограничение по способу оплаты. Сейчас принимаются только наличные средства, сообщает агентство «Интерфакс». На АЗС в Челябинске водители информируют о том, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Для дизельного топлива установлен лимит в 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых машин. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Как пишет парламентская газета, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецопераций, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Нападающий Владислав Шитов возвращается в самарские крылья Советов после аренды в московском «Торпедо». Прошедший сезон Шитов провел в столичном клубе, за который сыграл в 28 матчах в первой лиге и Кубке России, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Владислав Шитов – воспитанник московского «Спартака». В крылья Советов нападающий перешел в 22 году сначала на правах аренды, затем на постоянной основе. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщила в пресс-центре «Известий» представитель Минздрава Наталья Маркарян, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре: в течение дня переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, гроза возможна, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.11 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра среды на календаре, 17 июня. За окном сейчас плюс 19 градусов. О самом необычном яблоке в мире узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. На 4 балла загруженном движении в городе по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от Потапова до Луначарского. На проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности и на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 22 минуты. На 103.6 UFM с нами прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая — лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной.

0: оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дом у «Космопорта 2» сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
7: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио.

0: на радио Мегаполис. О погоде на сегодня: переменная облачность в течение дня ожидается в Самаре, местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре без 29. Приятного вам утра вместе с музыкой, которую мы любим. Радио Мегаполис 103.6 FM. На календаре среда, 17 июня. Кто из знаменитых российских футболистов сегодня празднует свой день рождения? Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Расскажу о ситуации на самарских дорогах. На 5 баллов они сейчас загружены по данным Яндекс.Карт. Движение плотное. Больше всего транспорт скопилось на заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го партсъезда. Пробка минут на 15. Заторы минут на 6-8 на московском шоссе от Революционной до Луначарского и от Советской армии до Авроры, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис Самаре, 8 часов 46 минут на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Радио «Мегаполис».

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 21 градус, днем плюс 21-23. Местами дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее руководитель регулятора находилась на больничном и в связи с этим пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. В России выросли продажи бытовой техники, которая популярна в летний сезон, сообщает «Известия». Продажи мороженец, ледогенераторов, сифонов и другой подобной техники выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 30 до 100%, сообщает «Известия». В отдельных категориях по сравнению с началом весны рост достиг 200% и выше. Это связано с пришедшей рано аномальной жарой, а также желанием покупателей сэкономить. Дело в том, что заведения общепита подорожали, и все больше россиян предпочитают готовить холодные напитки и десерты дома, заменяя походы в кафе и онлайн-заказы. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. В министерстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. Отдельно контролируют поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. В Крыму бензин отпускает не более 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. В Самаре энергетики приступили к реконструкции теплосети на улице Солнечной. В работу взяли участок между улицами Нововокзальной и Шверника, чья протяженность составляет более 900 метров. Земляные работы на объекте близятся к завершению. Сейчас рабочие монтируют временный трубопровод, благодаря которому жители ближайших домов не останутся без горячей воды на период перекладки. Всего в рамках летней ремонтной кампании энергетики обновят теплотрассы на 11 участках. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Афганистан за 2 года поставил в Россию кока-колы на сумму от 10 до 14 миллиардов рублей, сообщает телеграм-канал Mash Money. Ввоз напитков осуществлялся через страны СНГ. В общей сложности за 2 года из Афганистана отгрузили почти 140 миллионов банок и бутылок кока-колы, фанты и спрайт. Формально основная часть этого объема направлялась в Казахстан и другие государства Содружества. На самом деле эти страны служат перевалочным пунктом, откуда товар уходит на полки российских магазинов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, местами дождь, возможно, гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем до 23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08, Самаре, на радио Мегаполис, золотые хиты, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, сегодня среда, 17 июня, за окном плюс 21 градус. На радио Мегаполис невероятный вопрос начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркаус на третьем этаже. Два билета в кино получит победитель невероятного вопроса, который сегодня звучит так, внимание. Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – лень. Повторю, среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – лень. Что они делают из-за лени в том числе? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте варианты. Желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альта Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.

0: 8-373-2010.
1: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте нашпоткетом.рф. Разрешено строительство 06-61-22-5-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Тухачевской и Пензенской, от Гагарина до Владимирской, на Революционной, от Печорской до Аэродромной, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина, на улице Авроры от Южного моста до Промышленности.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 15 минут. Мы начали разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Он такой: среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – лень. Что они делают, в том числе из-за лени? 25-07-021. Принимай вариант по этому номеру. Пора их послушать. Доброе утро. Что скажете?
1: Доброе. Возможно, им лень готовить.
0: Так.
1: И они заказывают, например.
0: Еще раз повторите, пожалуйста, пропадали.
1: Возможно, им лень готовить, и они заказывают доставку еды.
0: Доставку готовой еды. У вас такое бывает, что лень подталкивает вас заказать что-нибудь вкусненькое?
1: Конечно, часто очень даже.
0: Ну да, дело житейское. Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий. Ну, таких людей много. Как мы с вами. Согласны они, что одна из главных причин – лень. Одна из главных причин того, что они заказывают доставку готовой еды. Ну, самая главная причина, конечно, экономия времени. Как вас зовут?
1: Алина.
0: Алина, я поздравляю вас с победой. Блестяще с первой же попытки угадали.
1: Спасибо
0: и получаете
1: большое.
0: Два билета в кинотеатр «Синема-парк».
1: Спасибо. Я, Алина, с улицы Жалнина, разгадала невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов.

0: The shape of you.
1: На радио Мегаполис всегда хорошая музыка. 9.22 в Самаре, плюс 22 градуса на улице. На 103.6 FM Катя Григорьева. 6 FM с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
5: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.

0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара, «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: Дорога в облака. Этот город ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Едва начавшись, сегодня завершилась игра «Невероятный вопрос» на радио Мегаполис, поскольку был он разгадан с первой же попытки. Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – лень. Что они делают, в том числе из-за лени? Я спрашивал правильный ответ. Заказывают доставку готовой еды, сказала нам Анастасия из Южного города и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни «Невероятный вопрос» разгадываем с вами на радио Мегаполис после 9. Желаю удачи вам тоже. Через несколько секунд вернемся к любимой музыке на 103.6 FM, а сейчас о погоде на сегодня. В Самаре сегодня облачно, с прояснением будет. Местами дождь, возможно, гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 21 градус.
1: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис». Пока.

0: 9.43 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам, на календаре среда, 17 июня. Об истории русского кваса Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Соколова от Лесной до Новосадовой, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Гагарина от Победы до Советской Армии, а еще на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбой парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 22 градуса, днем до 23, местами кратковременный дождь, гроза, возможно. На радио «Мегаполис» новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. По словам Фидана, Анкара готова выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Он также отметил, что дальнейшая дестабилизация может привести к расширению конфликта. Поэтому, подчеркнул глава турецкого МИДа, нужно делать все возможное для его завершения. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. Нилов отметил, что в иной ситуации возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсацию нужно получать с них через суд. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, пишет НИСРУ со ссылкой на врачей. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лембиоз. Другая распространенная угроза – ротавирус. По словам медиков, купание с открытыми ранами или ссадинами в сомнительной воде особенно рискованно, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова. Вчера прошло 66-е внеочередное заседание Самарской губернской думы. На нем участники проголосовали за дату проведения выборов депутатов 8-го созыва. В связи с тем, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября в единый день голосования в соответствии с указом президента России, выборы депутатов Самарской губернской думы 8-го созыва также пройдут 20 сентября, решили на заседании. В этом году планируется избрать 50 парламентариев, 25 по одномандатным округам и 25 по партийным спискам. Бюджет на зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч на взрослого и от 80 до 100 тысяч на ребенка. Такие оценки привели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживание в отеле категории 3-4 звезды и питание по системе «Все включено». При этом ВАТОР отмечает, что слишком низкая стоимость тура может свидетельствовать о заметно более скромном уровне сервиса, даже если отель позиционируется как пятизвездочный. Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одними из самых доступных остаются Хайнань и Таиланд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре: в течение дня переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, гроза возможна, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 10.10 в Самаре. Прямо сейчас на 103.6 FM. Важная информация для российских автомобилистов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Реклама.

0: 373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Почему день?

0: Это Оливия Дин и ее прекрасный свежий суперхит «So Easy» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам отличного утра среды на календаре 17 июня. На улице сейчас плюс 22 градуса, днем до 23 ожидается, местами дождь и, возможно, гроза. На 103.6 FM пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
4: Реклама.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие.

0: Обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев от Элика. 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
2: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл, всего за 69,99. Будь в тренде, наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Миндаль».

0: на радио «Мегаполис». О погоде на сегодня: переменная облачность в течение дня ожидается, в Самаре местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно. Пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 48 минут. Сейчас Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 23 градуса, днем примерно так же будет, дождь местами ожидается, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. США могут вернуть санкции против российской нефти, об этом заявил Дональд Трамп, передает «Известия». По его словам, ранее ограничения сняли, чтобы не мешать поставкам нефти на фоне ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Теперь, когда поставки возобновляются, Вашингтон может вернуться к прежним мерам. Конкретные сроки и условия Трамп не уточнил. Ранее США и Иран договорились о прекращении огня, а официальная церемония подписания соглашения должна пройти в пятницу в Швейцарии. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Варианты комплексов разные. Есть устройство палаточного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Россияне не могут оставлять себе заказ, который курьер доставил по ошибке. Об этом пишет РТ со ссылкой на юристов. По их словам, если посылка явно не ваша или товар отличается от заказанного, лучше сразу отказаться от получения. Если ошибка обнаружилась уже потом, то не следует скрывать упаковку и пользоваться товаром. Специалисты предупреждают, что посылку нужно вернуть владельцу, иначе это могут расценить как неосновательное обогащение, а попытка присвоить чужую вещь может повлечь ответственность. В Самаре провели штаб по подготовке к предстоящему отопительному сезону под председательством главы города Ивана Носкова. ТСЖ, управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, довели принципиальную позицию по этому вопросу. Как напомнил глава города, первое, на что обращают внимание контролирующие органы, размещение графика подготовки к отопительному сезону многоквартирного дома на официальных сайтах управляющей компании, чтобы любой житель тоже мог следить за работой. Также важно соблюдать этот график. За нарушение коммунальщиков могут привлекать к ответственности. Штрафы составляют до 350 тысяч рублей. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы RAICS. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Далее расположились Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При этом более половины первой сотни заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. При оценке учитывались качество преподавания, ресурсы вузов и востребованность среди абитуриентов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, местами дождь, возможно, гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем до 23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Алла Макс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. На календаре среда, 17 июня. Впереди на 103.6 FM парочка приятных песен. Среди них суперхит от Зейна «Die for me» и группа «Браво». Через минуту с небольшим на радио Мегаполис.
1: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная репутация размещена на сайте нашпатиком.рф. Разрешено строительство 62-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 30 июня 2026 года.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: раз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
6: Дорога в облака.
5: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет местами дождь, возможно, гроза, ветер неустойчивый, умеренный, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 23 градуса.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Шер на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 103.6 FM. Золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой главных хитов прошедших десятилетий. В этом отрезке Cushion Catch, Sweet Harmony от Beloved и группа Silent Circle.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-7-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 12:01. На улице плюс 22 градуса. Новости на радио «Мегаполис». Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. В России около 60% жилья введено с нарушением сроков, сообщает «Известия». У застройщиков из топ-3 этот показатель превышает 70%. Таковы данные единого ресурса застройщиков. Например, в прошлом году в среднем доля таких объектов составляла 41%. По словам экспертов, это связано с перенасыщением. На первичном рынке в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. По этой причине компании сталкиваются с нехваткой денег для завершения объектов в срок. При этом в Комитете Госдумы по строительству ЖКХ считают, что, несмотря на сложность, девелоперы не будут сокращать строительство. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии, передает ТАСС. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Напомню, что с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Минпросвещения отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях. Нападающий Владислав Шитов возвращается в самарские крылья Советов после аренды в московском «Торпедо». Прошедший сезон Шитов провел в столичном клубе, за который сыграл в 28 матчах в первой лиге и Кубке России, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Владислав Шитов – воспитанник московского «Спартака». В крылья Советов нападающий перешел в 22 году сначала на правах аренды, затем на постоянной основе. Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров, однако устойчивой тенденции такую практику назвать нельзя. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Сейчас работодатели часто считают, что потеря сотрудника обойдется дороже, чем снижение эффективности его работы. Среди причин такой политики – страх не найти замену, высокая стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 18 июня, в четверг. Переменная облачность ожидается в Самаре. Местами небольшой дождь возможен. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мэдисон Марс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения среды на календаре 17 июня. Всю эту неделю вместе с Анной Романовой мы знакомимся с миром птиц. Настал черед иволги. Чем уникальны эти пернатые, мы узнаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем легендарную песню «Ветер перемен» на радио Мегаполис.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-7-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Знакомая многим с детства и юности, великолепная песня «Ветер перемен» на радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В предстоящие 15 минут любимые хиты без перерывов продолжат звучать на 103.6 FM на подходе новинка Алекса Уоррена «Fever Dream». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Number one.

0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 18 июня, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 22 градуса.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Линда, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где уже скоро, примерно через минуту, зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Мариус и Джулия, Rain Always, группы Erasure и Танита Тикарам.
1: Радио Мегаполис, 103,6 FM. Реклама.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
12: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Мариус и Джулия в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем одну из известнейших баллад группы «Aerosmith». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра в 7 утра, как обычно. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на «Радио Мегаполис».
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: глаз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Страны G7 договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государства Большой Семерки намерены увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Также G7 готов рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, который позволит нарастить собственное военное производство. Участники саммита также заявили, что сейчас наступил подходящий момент для новых ограничительных мер против России. В заявлении отмечается, что этому способствует достигнутая президентом США Дональдом Трампом договоренность об открытии Ормузского пролива, которую страны G7 поддержали. В аппарате правительства протестировали отечественные ИИ-сервисы. В дальнейшем планируется масштабировать решения на все подразделения. С таким заявлением выступили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. В числе успешно прошедших тестирования продукты Сбера и Яндекс, говорится в сообщении, отмечается, что нейросеть помогала проверять проекты документов на наличие избыточных требований и обобщать судебную практику. Алгоритмы также были задействованы в решении рутинных задач, например, в оформлении служебных командировок. ИИ-решения тестировались в 8 подразделениях аппарата правительства на протяжении полугода. Глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспортных средств на учет в многофункциональных центрах, сообщает ТАСС. Соответствующие предложения направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максу Тушадаеву. Автор инициативы подчеркивает, что внедрение подобной системы в масштабах страны позволит гражданам в комфортных условиях решать сразу комплекс задач – ставить машину на учет, проходить их осмотр, оформлять страховой полис и уплачивать все пошлины на месте. Более 85% всех производителей мороженого в России относятся к малому и среднему бизнесу. Сегодня в этой отрасли работает около 300 предприятий, сообщили в корпорации МСП. В Самарской области замороженные десерты производят 7 предприятий, 4 из них располагаются в Тольятти, что делает его одним из городов-лидеров по количеству таких МСП. На первой строчке располагается Москва, далее следует Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар. Digital Sport может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по Digital Sport принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача Digital Sport – оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьника совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 18 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до 14 градусов тепла, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
3: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 18 июня, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер, маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 18 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до 14 градусов тепла, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. Oh, Father, tell me.

Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 10.
1: Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах «Миндаль». Баночка 250 мл всего за 69,99. Будь в тренде, наслаждайся летом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте нашпоткатом.рф. Разрешено строительство 162-52-2022-5-8-5-2022-года. Приложение распространяется на покупку квартиры 38,3 парадных метров 32 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 18 июня, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Разрешено строительство номер 61-22-2022 2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метра до 30 июня 2026 года.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 18 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до 14 градусов тепла, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте нашпадгадом.рф. Разрешено строительство номер 60-301, ноль 22-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52- Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис». Хорошая музыка, хороший вечер.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. Come here, baby.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
5: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 18 июня, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветки, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 18 июня, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 23-25.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 18 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до 14 градусов тепла, завтра днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Добрый вечер, Самара.
3: Радио «Мегаполис».
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. 18 июня в четверг. В Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Добрый вечер, Самара.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Как мы росли. Лето, мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
5: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: как мы росли. Лето, мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
1: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проект «Арифация» размещена на сайте «Нашпотребком.рф». Разрешено строительство номер 61-201 на 122 2025 5 2022 года. Предложение распространяется на покупку квартиры 38,3 квадратных метров 30 июня 2026 года.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 18 июня, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара, Аврора Молл.
4: Дорога в облака.
3: Дорога в облака. Этот город ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль, это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки. Сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы. Проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы. Ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы. Включайте наблюдательность, она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги. Задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи. Сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы. Непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. 18 июня в четверг. В Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
4: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM.
1: Реклама. Ультрамодный и ультравкусный напиток Милкис во всех супермаркетах Миндаль. Баночка 250 мл всего за 69.99. Будь в тренде. Наслаждайся летом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль, это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность, она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
0: Реклама. Реклама.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте —

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять наверх.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

Радио «Мегаполис».

0: В Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. I'm still...

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет.

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

В любое время, в любом месте золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.